Мрак протухший, сонник, отбросы, скверный сон, что нельзя рассказать. Окривевший, гнилой и безносый ты родился,